Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
4: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле, 42 28 28.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра

0: изготовления мебели. Лазерная кромка, бесшовное соединение, уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
6: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
7: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18.00. 12+.
6: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу. А нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
8: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 717505. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 717505. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12».
3: Агрен 11-91-21-527-25.
4: Впереди лето. Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
6: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 770909.
4: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
5: Прохорова 45В.
4: Телефон Ешкарале 316-222.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00.
1: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
1: Очевидное.
2: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
1: Невероятное!
2: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
1: Очевидное. Невероятное.
2: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЕНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников, это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
1: Мнение диванного эксперта.
3: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
2: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
0: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
1: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+.
4: Закажи металл, не вставая с дивана. Броксталь. Быстро, выгодно, без обмана. Броксталь. Сталь в наличии и под заказ. Оформляй заказ на сайте и получай специальную скидку. Распилим, порежем, согнем и доставим, пока ты спокойно сидишь на диване. Медведева, улица Чехова, 14.
5: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
6: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
10: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
11: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
2: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
5: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30. Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мария». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28. Let's push it hard.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
4: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
5: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле – 440303.
0: Телефон рекламной службы – 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных, просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Miami. Повтор программы от 30 апреля 2026 года.
1: Формула безопасности. Госавтоинспекция информирует. 18+. Радиопрограмма подготовлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Инфраструктура для жизни».
2: Приветствую всех на 103.8 FM. Очередной выпуск программы «Формула безопасности». На сей раз он будет приближен к тем событиям, которые... Ну, вот-вот уже практически на носу и уже с завтрашнего дня начинаются. Это майские праздники, одни из самых долгожданных в году. Традиционно на эти дни каждый планирует, разумеется, поездки. Это отдых с друзьями и так далее. Все это связано, естественно, с поездками на автотранспорте. И, разумеется, к сожалению говоря, не все соблюдают правила дорожного движения. И... Если бы еще только так, но есть люди, которые еще и садятся за руль нетрезвыми. Мы это тоже периодически обсуждаем в рамках программы «Формула безопасности». И, разумеется, периодически к этой теме постоянно возвращаемся. И вот какие меры планирует предпринимать Госавтоинспекция Республики в праздничные выходные, мы сегодня обсуждаем с начальником отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Мариэл Мариной Булдаковой. Здравствуйте, Марин.
3: Здравствуйте.
2: Итак, первый вопрос. Май традиционно преподносит жителям республики, да и страны, в общем-то, в целом, большое количество выходных, о чем уже было сказано. И вот на какие вопросы нацелено внимание сотрудников госавтоинспекции в период майских выходных?
3: Вообще, выходные — это, конечно, всегда прекрасно.
2: Отлично.
3: Особенно для работающего человека. Это просто...
2: Приподнятое вот... настроение.
3: Да, да, да. Это возможность встретиться с друзьями, уже начать копаться где-то у себя там в огороде, на даче.
2: Мы начнем с приятного.
3: Вот. Поэтому... Это все прекрасно. Но, с другой стороны, длительные вот эти дни отдыха, они всегда сопряжены с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий, потому что транспортный поток в майские праздники всегда увеличивается и осложняется ситуация на дорогах. Плюс еще ведь у нас запланировано большое количество различных мероприятий. Это и демонстрации, и, ну, самые различные
2: сопутствующие,
3: да,
2: мероприятия.
3: Да, да, да. И перекрытие автомобильных дорог. И все это, конечно, не может не оказывать влияния на безопасность дорожного движения. Если говорить в целом вообще о ситуации с аварийностью в майские праздники, ну, вот в прошлом году за первые 11 дней мая было в республике у нас зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. Из них 20 – это те случаи, когда пострадали либо погибли люди. И вот за прошлый год, за вот первую декаду мая, значит, в этих 20 дорожно-транспортных происшествиях у нас 2 человека погибли, и почти полтора десятка получили травмы различной степени тяжести, в том числе и дети пострадали. В каждом пятом случае ДТП с пострадавшими у нас произошли по вине нетрезвых водителей. Вот эти два ДТП, вот эти два погибших в результате ДТП человека, это, опять же, нетрезвые водители. Поэтому, конечно, основная задача на ближайшие дни – это пресечение, своевременное пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, допускаемых, в первую очередь, конечно, водителями. Это, значит, пьяные водители, да? И, то есть, очень важно своевременно их убрать с дороги, чтобы они не совершили дорожно-транспортное происшествие, не покалечили себя и окружающих. Это контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях, потому что, опять же, куда-то все отправляемся, да, в гости, на дачу. Ребятишки едут с родителями, и, то есть, очень важно, чтобы... поездки, они были в безопасности, то есть и в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности, потому что пассивные средства безопасности не оказывают значительную, как бы огромную роль и спасают жизни детей в первую очередь, да, в случае дорожно-транспортных происшествий. Поэтому вот основная задача – это контроль за пьяными. То есть, наоборот, не контроль за пьяными, а контроль за водителями, исключение пьяных водителей из участия в дорожном движении и, конечно, контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей.
2: Гражданская ответственность, опять же таки, здесь.
3: Безусловно.
2: И, разумеется, да и на 100% она может быть вами осуществлена, друзья. 680505, да?
3: Да, мы чуть позже об этом еще раз вернемся к номеру телефона, да.
2: Так, тогда вот следующее. У нас майские. Люди отдыхают, это увеличивается количество движения. В основном, я так полагаю, на пригородных участках
3: дорог. Ну, безусловно, трафик за городом он возрастает. Да.
2: И, соответственно, планируется ли увеличение числа сотрудников на дорогах?
3: Безусловно, да. Количество патрульных нарядов будет увеличено, причем в том числе за счет привлечения представителей других служб. Это и в районах, например, это участковая уполномоченная полиция, это сотрудники патрульно-постовой службы, где-то, может быть, будут привлекать и уголовный розыск по возможности. Вот. В городе Вишкар-Оле в обязательном порядке будут привлекаться и члены добровольных народных дружин, особенно на мероприятиях как раз вот массовых, потому что скопление народу большое, да, количество транспортов тоже большое, поэтому для того, чтобы немножечко отвлечь внимание сотрудников госавтоинспекции именно на обеспечение безопасности дорожного движения, да, для, например, контроля на особление водителями проезда там перекрестков, еще где-то на местах массовых проведений мероприятий, да, будут привлекаться именно и общественники.
2: Хорошо, так, друзья, у нас сегодняшняя тема по усилению мер контроля за участниками дорожного движения на период как раз-таки майских праздников. И не только вот ближайших, ну а также и праздников майских на 9 мая, на День Победы. Поэтому здесь все интересующее вас как участников дорожного движения, ну и, разумеется, пешеходов. Мы все это стараемся рассказывать, куда обращаться, если вы видите неадекватных водителей за рулем. Но все-таки будет не лишним, я считаю, еще раз, телефончик 680505. Вы обезопасите не только себя, но и, соответственно, других людей. Оставайтесь здесь, мы вернемся к вам несколько позже в программе «Формула безопасности».
1: Формула безопасности. Формула безопасности. Госавтоинспекция информирует. 18+.
2: Тема у нас сегодня программы «Формула безопасности» посвящена майским праздникам и усилению мер по контролю за участниками дорожного движения как раз-таки в эти праздники. Ну, а у нас люди, естественно, хотят отмечать 1 мая это шашлыками. После всех вот праздничных мероприятий это пригородные дачи, те же самые сады и так далее. То есть, где есть участки поближе к природе, ну а там, соответственно, и горячительные напитки. Вот мы постоянно, Марина, ведь обсуждаем нетрезвых водителей. Даже если программа у нас этому специально не посвящена...
3: Тему мы касаемся,
2: да? Тему мы касаемся, обойти это просто невозможно. Так вот, планируются ли какие-то специальные вот мероприятия на майские, которые вот связаны именно с нетрезвыми водителями?
3: Да, безусловно, мы уже анонсировали, в общем-то, и у себя в социальных сетях, что с 1 по 10 мая будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Она, в общем-то, традиционная. Вот. Почему? Потому что, ну, в общем-то, мы уже говорили, да, что и сами вы говорили, да, что майские праздники, длительные выходные, они всегда сопряжены с, в том числе с употреблением различных горячительных напитков, и кто-то после них позволяет себе сесть за руль. Вот, поэтому, да, мероприятия будут проводиться, это рейдовые мероприятия, и рейды, и массовые проверки водителей на трезвость. И начиная уже, причем с завтрашнего дня, во всех городах и во всех районах республики, причем это будет не разовая акция, это будет ежедневно на протяжении 10 дней. И вот могу сказать, что в прошлом году за период майских праздников сотрудники ГАИ задержали более полусотни таких пьяных водителей. И причем во многих случаях это уже были те лица, которые ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение. И уже, значит, там уже при повторном нарушении здесь уже уголовная ответственность грозит.
2: Тогда более конкретно?
3: Ну да, тоже мы неоднократно мы об этом говорили, но так или иначе. Я напомню, да, что у нас с января прошлого года увеличился штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть, если водителя привлекают к ответственности, соответственно, он, во-первых, лишается права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. И он должен заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. В случае же, когда человек уже подвергнутый, скажем так, административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения вновь, угу, будет задержан, да, за это же самое административное правонарушение, то здесь уже будет работать уголовный кодекс. То есть это уже привлечение к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. И там уже санкции идут немножечко другие. И штрафы более серьезные, и там вплоть до лишения свободы.
2: Предупреждаем заранее. Впрочем, как и всегда, но статистика говорит, что есть особенно горячие люди, которых это, к сожалению, не останавливает. Но, друзья, давайте так. Наказание, оно все равно неизбежно. И что в первом, что во втором случае. Такс, а вот куда можно обратиться, если человек увидел на дороге неадекватного водителя? Да, мы говорили про телефон 680505. Какие-то еще средства есть?
3: Да, можно, конечно, можно позвонить по телефону 102. Угу. В отдел полиции, и либо 112. Но здесь очень важно правильно сориентировать человека. То есть, если, например, вы в дежурную часть позвонили...
2: Ну, какие-то вводные данные,
3: да,
2: нужны.
3: Да, да, да. То есть не просто вот я вижу, там водитель неадекватно едет. Сообщить направление движения, да, сообщить, ну, может быть, успели запомнить, особенно мужчины, например, марку автомобиля, цвет, там, цифры, может быть, от государственного регистрационного знака, все это не для праздного интереса сотрудника полиции, который будет общаться с вами на другом конце провода, а для того, чтобы человек, сотрудник мог сориентироваться, да, сориентировать ближайшие наряды дорожно-патрульной службы, чтобы сотрудники могли быстро проверить данного водителя. Ну и если действительно информация подтверждается, то уже исключить такого водителя из участия в дорожном движении, то есть не допустить его дальнейшего передвижения. Вот у нас с начала года по такой информации более 30 водителей было задержано, поэтому именно пьяных водителей. Поэтому в этом нет абсолютно ничего зазорного, и это никакое не стукачество. И очень радостно, что все больше людей действительно начинают это понимать, что лучше, наверное, своевременно позвонить, да, и сообщить, чем потом, не дай бог, на твоем пути или на пути твоих близких встретится вот такой вот пьяный водитель.
2: К сожалению, когда это происходит, то злую шутку какую-то играет вот память человека с самим человеком, да, ты сразу такой: а что за машина была? А что за цвет-то был? И вот поэтому, друзья, мы каждый раз напоминаем об этом, что при такой ситуации, когда видите неадекватно движущийся автомобиль, даже если он на большой скорости, мне кажется, в первую очередь, вместо того, чтобы думать: ого, ну, первое восклицание, надо дать рациональности все-таки волю и логике: машина, направление. Желательно, и будет, конечно, очень здорово, если вы запомните госномер, ну, хотя бы цифры, да?
3: Хотя бы цифры.
2: Вот, и куда двигается, и сразу же, допустим, тот же самый телефон 680505, и вот...
3: Ну, или хотя бы 102, я говорю, да, хотя бы 102, 112, то есть все, что вот в памяти всплывет, потому что телефон дежурной части, наверное, не всегда может всплыть в памяти, а вот номер 102 как-то тут, наверное, попроще будет.
2: Потому что короче и запоминается,
3: да,
2: легче.
3: Да, да,
2: ну
3: да.
2: Или, опять же таки, можно сохранить себе в телефонную книгу,
3: да?
2: 680505, и, пожалуйста, угу, как-нибудь поудобнее его записать, и, пожалуйста, он у вас будет на быстром вызове. Ну, или что-то вроде того. Сегодня в формуле безопасности мы говорим об усилении мер по контролю за участниками дорожного движения в майские праздники.
1: Формула безопасности. Формула безопасности. Госавтоинспекция информирует. 18+.
2: Сегодняшний выпуск программы «Формула безопасности», он посвящен майским праздникам и мерам по контролю за участниками дорожного движения в майские как раз-таки праздники. недавно совершенно говорили про нетрезвых водителей. Это наша частая тема. Но знаете, друзья, не одними нетрезвыми водителями эта тема исчерпывается. Потому что здесь что значит праздники вообще любые, не только майские? Это когда взрослые отдыхают, а дети, они предоставлены не то чтобы сами себе, но у них гораздо больше свободного времени появляется, разумеется. И наступает вот теплая погода сейчас вот потихонечку. А это, соответственно, и велосипеды, это, соответственно, и самокаты. Поэтому, родители, вы в первую очередь должны это обсудить со своими детьми. И чем чаще, на самом деле, тем лучше. Даже если ваш ребенок будет постоянно говорить, там, мам, да ты мне об этом рассказывала, да ты мне об этом рассказывала, да 100 раз, да вчера, да позавчера. Неважно. Это нужно, чтобы у него срабатывало автоматически. Но я думаю, более подробно нам Марина об этом расскажет. Вот, Марина, какова ситуация вот с такими примерами на данный момент?
3: Ну, вообще, мне бы хотелось отдельно обратиться к родителям, особенно к родителям, да и не только маленьких детей, к родителям подростков. Вот прямо повышенное, наверное, внимание должно быть в празднике уделено детям. Понятно, что всем хочется расслабиться, всем хочется отдохнуть, но в любом случае, если вы отправляете, например, отпускаете ребенка гулять, да, вот уже, который постарше, то есть самостоятельно гулять, да, на прогулку, то обязательно нужно напомнить о том, где можно гулять, как переходить проезжую часть, где можно кататься на велосипеде, что при, например, что если ребенок едет на велосипеде по тротуару, то при пересечении проезжей части между домами нужно обязательно слезать с велосипеда. Почему? Потому что если водитель выезжает со двора, он может не заметить велосипедиста, там, потому что видимость может быть ограничена, например, кустами. Да? У нас чаще всего наезды на велосипедистов детей происходят либо на пешеходных переходах, когда ребятишки не спешиваются, да? Либо вот как раз вот эта вот проезжая часть между домами, потому что, опять же, ребятишки не спешиваются, водитель выезжает, не успевает среагировать на такого велосипедиста, не успевает затормозить. Вот. Это наезды на детей во дворах. То есть гуляете с ребятишками во дворе, в обязательном порядке следите, чтобы маленькие дети не выбегали за пределы детской площадки, потому что и не оставляйте детей без присмотра во дворе лет до 9, до 10, это точно. Вроде бы кажется, вот 8-9 лет, да что он уже большой, он же уже все знает, да, родители очень всегда ведь такие самоуверенные, но я вас уверяю, у нас уже в этом году есть случаи, когда дети, вы, например, выехав на велосипеде за пределы площадки, попадали в дорожно-транспортное происшествие, то есть во дворе. Не так давно у нас был в поселке Знаменском случай, когда водитель наехал, ну, то есть когда произошло столкновение, ребенок выезжал, выехав с детской площадки на проезжую часть двора, столкнулся с автомашиной, но, к счастью, обошлось, конечно, без серьезных травм, но так или иначе, это стресс для... Это для взрослого это стресс, да, а что говорить о ребенке? Напоминайте о том, что нельзя играть между стоящих автомобилей, потому что, опять же, водитель, который едет по двору, он может не заметить ребенка. Сегодня у нас был случай буквально вот на улице Чехова. Водитель иномарки наехал на мальчика, который мало того, что перебегал дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода, так еще и выскочил, абсолютно не посмотрев, судя по видео, из-за стоящего автомобиля, то есть у водителя иномарки тут даже возможности это затормозить своевременно не было. Ладно, ехал на небольшой скорости. Тоже как бы очень такое, ну, частый у нас случай, когда... То есть частая причина того, почему у нас дети попадают в ДТП. Сейчас будет тепло, ребятишки массово будут кататься на велосипедах, поэтому внимательно смотрите. Ну, а родителям уже подростков постарше, да, мы, в общем-то, об этом уже неоднократно говорили, что ни в коем случае не давайте ключи от машин, не оставляйте ключи в свободном доступе. Ну, про питбайки тоже, про мототранспорт, тема для отдельного разговора. Отправляйтесь с ребенком в поездку, тоже вот папам говорю, папам водителям, мамам водителям, едете с ребенком в машине, значит, выбирайте детский режим вождения. Что такое детский режим вождения, да? Наверное, уже все запомнили. Это отказ от опасных маневров, от выездов на встречную полосу движения. Это снижение скорости, это предельная внимательность на перекрестках. Вот, поэтому помните все-таки, что ответственность за безопасность

0: получил только один штраф за пересечение проезжей части в неположенном месте. И то в этот момент вот нужно было мне зайти в магазин, и почему-то вот у меня в голове была только эта цель, а все остальное куда-то вот исчезло, испарилось. И как раз была машина наряда ДПС, и я такой: опа, а я же дорогу не там перешел. Ну и, соответственно, мне выписали штраф. Но это вот единственный, единственный за всю мою жизнь штраф. Поэтому, разумеется, чем вы чаще будете работать с собственными детьми, проговаривать это, то, естественно, будет лучше. Так, что ж, сегодняшняя программа была посвящена тематике усиления мер по контролю за участниками дорожного движения в майские праздники. На студии была начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Республике Мариэл, майор полиции Марина Булдакова. Марина, хорошая беседа получилась, и до свидания.
1: До свидания.
2: Формула безопасности. Повтор программы от 30 апреля 2026 года. Это «Пульс радио».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
4: Вкусно и полезно! Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
1: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкар-Оле 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
2: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
2: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
2: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитано. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
3: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
2: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Полдень. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28 года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале «Госуслуги» продолжается народное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того». Идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанное. Вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов – официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет, то есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 44 03 03.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
4: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агроен 11-91-21-527-25.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
8: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
9: Впереди лето. Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
10: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
1: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
3: Дом начинается с забора. А забор со сталь-снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь-снаб. Металлобаза сталь Снаб.
4: Прохорова, 45В.
3: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежие хлебные закваски, полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
11: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите! Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
12: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На пульс радио». Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
2: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77 00 34.
3: В этом...

0: Звонить 707-767. У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
1: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: радио. Всегда рядом.
1: А ты такой красивый с бородой. В твои попала сети.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция. Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
1: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкороле» 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

30-ки, может даже больше. Ты все еще не в Форбсе, да, и не на Порше. И пока друзья присматривают тур в Японию, у тебя две кредитки, обе не пополнены. Сколько б не потел в спортзале, не ходил на тренинги. Самые классные девчонки достаются рэперам. Каждый день ты перед сном просишь у Бога шанс. Он передал через меня, все будет, но не сейчас.

все тут знаем, что жизнь испытание. Познай ее в борьбе, познай ее в страданиях. Не списывай ее с других, найди в себе подсказки. Чудеса случаются, поверь, не только в сказках. В тот момент, когда ты перестанешь что-то ждать, сработает самый непредсказуемый расклад. И эта песня не указ, я сам себе пою. Пацан, ты сможешь все. Да, я все смогу.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное – дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
1: На портале госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет, ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭЛЕНД, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса: «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и «Мыслью, а стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов, сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика, вечные мемы. «Горе от ума». Чацкий кричит: «Карету мне, карету», а ты кричишь: «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников, это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. Много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школой. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну, а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
1: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б.
5: Звоните 390439.
4: Начало обучения 15 мая.
5: ООО «Автошкола Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18:00. 12+.
2: Подробности на сайте shkitan.ru в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 74.
1: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Праздник народной музыки. 7 июня в 17:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
1: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой короткой рабочей неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
2: Пенсионный возраст снова на повестке. Опять заговорили о нем, и опять хорошие новости. Минтруд России официально сообщил, повышать не планируют. Ни до 28-го года, ни после. Почему именно до 28-го, никто не знает. Как выразился зампред комитета Госдумы Михаил Делягин, действующие параметры не пересматриваются. Иными словами, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Так что можно выдохнуть, правила игры не меняются. Главное дожить, доработать и дождаться. А там заслуженный отдых, пенсия и право говорить молодым. А вот в наше время...
0: Невероятное!
2: На портале Госуслуги продолжается народное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Лидер гонки – площадь имени Никонова. Там планируют установить скамейки, чтобы было где отдохнуть после голосования. Урны, декоративное освещение, отремонтировать дорожки планируют и провести озеленение. Иными словами, будет ну уж совсем как в Европе, только в Йошкар-Оле. Второе место – это территория между домами 101А и 103 по улице Карла Маркса и Вантовый мост. Там тоже хотят навести красоту, чтобы и прогуляться приятно, и селфи сделать не стыдно. Вантовый мост, кстати, уже сам по себе достопримечательность. Третье место – асфальтирование тротуара по четной стороне улицы машиностроителей. Да, это не так романтично, как фонтаны и клумбы, но зато ваши кроссовки и коляски скажут вам спасибо. Ровный асфальт – это тоже любовь. Успейте проголосовать до 12 июня.
0: Очевидное. Невероятное.
2: Оказывается, российские школьники не против классики, они просто хотят ее в формате мема. Согласно исследованию Литрес и платформы ЕГЭ-Ленд, 90% учеников готовы с удовольствием изучать литературу, если добавить немного юмора и картинок с подписями. Топ-3 произведений для мем-апокалипсиса «Преступление и наказание», «Раскольников с топором» и мыслью «А стоит ли оно того?» – идеальный шаблон для дедлайнов сессии и понедельника. Евгений Онегин. Татьяна пишет письмо, а ты пишешь непрочитанная вечная классика «Вечные мемы». «Горе от ума». Чацкий кричит «Карету мне, карету», а ты кричишь «Где мой Wi-Fi?» Ситуативно, больно, жизненно. Герои, которые заинтересовали наших школьников. Это Родион Раскольников для моментов, когда нужно, но не очень хочется. Илья Обломов, официальный символ ленивых выходных и идеального лежания на диване. И Григорий Печорин, когда хочется написать все сложно, но только еще короче. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
3: А мне недавно повезло побывать на лекциях замечательного профессора Любжина, одного из крупнейших российских исследователей образования дореволюционной России. И много чего меня тогда потрясло. И одним из этих культурных потрясений было то, что Алексей Игоревич считает, что образование царской России было сильнее советского образования, причем существенно. В государственных гимназиях тогда учились 7 лет. То есть, по сути, гимназия была нынешней средней школы. И уроки там были не 45 минут, а полтора часа. Ну, потом время занятий сократилось до часа. А 45 минут урок в царских гимназиях никогда не длился. Теперь внимание. В царских гимназиях гимназисты изучали 4 иностранных языка. Хотя именно иностранными считались немецкий, французский, латынь и греческий. Таковыми не считались. Как вам такое? Кстати, тройка в те времена считалась вполне нормальной оценкой, позволяющей спокойно переходить в следующий класс. И никто никого за это не гнобил. Я спросил у профессора, а почему советское образование вы считаете более слабым, чем царское? Ответ его был примерно такой. Оно стало проще. То есть в угоду всеобщей грамотности была облегчена система советского образования. Ну а нынешнее образование считается более легким по отношению к советскому. Так куда мы тогда придем, если будем изучать литературу по мемам? Ну, один из вариантов – обратно на деревья.
2: Что же будет дальше? Возможно, скоро на уроках литературы вместо сочинений будут задавать «сделать мем по главе», а ЕГЭ по русскому языку дополнят блоком, например, «расшифруй отсылку к Гоголю». Пока это лишь мечты 90% школьников, но кто знает, ну, хотя, может быть, именно мем с Обломовым когда-нибудь поможет новому поколению наконец-то полюбить классику. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. Продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Оле.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкарала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28. 42 28 28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42-28-28.
5: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
6: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18:00 в театре Шкитано. 12+.
5: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
7: Закажи металл, не вставая с дивана. «Броксталь». Быстро, выгодно, без обмана. «Броксталь». Сталь в наличии и под заказ. Оформляй заказ на сайте и получай специальную скидку. Распилим, порежем, согнем и доставим, пока ты спокойно сидишь на диване. Медведева, улица Чехова, 14.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Вся наша жизнь лишь кинопленка. Кадры тают, следа нет. Где-то черный, где-то белый полоса. И словно мантра в голове эти слова.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
7: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
9: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
4: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 8362 46 35 23.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
9: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.
7: Всегда рядом. Пульс

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс-радио. Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77 09 09.
6: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
2: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
3: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Дом начинается с забора, а забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На наш

0: лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
1: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30. Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.
3: Start the rebellion, you know.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18:00. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
3: Свои в эфире.
0: Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
4: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 44 03 03.

0: Звонить 707-767.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: реклама на Пульс-радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

погас, но мы и без них прекрасны. Всплывает вопрос, когда же я был воистину счастлив. А в мыслях, как кинолента, пролетит минувшее лето. Скажу тебе на прощание.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.
1: Звезды, мне страшно падать.